Ты сви, люди на свете, башка осва, деться на свете, о, как ты сви, люди на свете.